0: Бună dimineața, doamnelor și domnilor, доброе утро, банда, и добро пожаловать в наш утренний эфир. Сегодня у нас четверг, 25 июня, и вейкаперы, конечно же, как всегда, на своих рабочих местах для того, чтобы вместе с вами провести этот прекрасный четверг. У нас, кстати, до выходных осталось не так много. Для тех, кого эта информация мотивирует, то используйте ее обязательно для того, чтобы сегодня быть немножечко бодрее, для того, чтобы закончить, завершить все эти начатые дела, которые вам как-то, знаете, вот они где-то там в глубине души мучают вас. Так сделайте это, завершите их сегодня, завтра так, чтобы в эти выходные войти с открытой душой. Ну, а мы, конечно же, ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале. Именно там уже есть публикация, куда вы можете скидывать свое утреннее настроение, рассказывать, как вы себя ощущаете, что у вас интересненького произошло этим утром. Успели вы уже позавтракать или выпить свой утренний кофеечек? Пишите, рассказывайте, делитесь. И, конечно же, будьте вместе с нами на одной волне. Напомню, что это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. А пока давайте скажем доброе утро, Виктор!
1: Буна диминяца, Жуленка!
0: Вот, смотрите, какой бодрый голос. Человек слышно, что проснулся давно.
1: Само, да, признаешь, там будто я же принял. Раш экстраординари.
0: Екстраординари.
1: La gara de nord era plin, full.
0: Так, так.
1: Calea Basarabiei era plină, acolo până la piața Angro. Nu mai puteai să ieși nicicum. Și iată, poftim, ora 7-3 minute am ajuns la radio.
0: Ну, бывает и такое. Тем более, что к концу недели все как-то куда-то спешат. Вот сегодня как раз такой день. Я тоже заметила то, что на дорогах был достаточно плотный такой трафик, да. Куда-то все опять едут, куда-то все мчатся. Я хотелось бы мне думать, что все же все эти люди, конечно же, на работу едут. Точно не отдыхать, не на бассейн, потому что все же неприятно, когда кто-то работает. Вот это кто-то отдыхает, да?
1: Да, поэтому... Știi care e cel mai interesant moment? La amiază, când de obicei, iată, cât era vremea de școală, ambuteiaje erau și la amiază. Dar la amiază nu sunt acum ambuteiaje. Dimineața se întâmplă și seara tot sunt puține ambuteiaje. Repejor ajunge acasă.
0: Ну, numai așa, pe la ora 7. Иногда все же можно и даже в обед словить. Если сильно постараться, можно. Давай зачитаем пару сообщений. У нас сегодня первым отличился Саня Янецел, который приветствует нас из... далекого, но такого родного города Бельцы. Доброе утро, Бельцы. Николай вместе с нами. Чеканы на связи. Всем хорошего дня и удачи. Спасибо, Николай. Алиночка пишет нам: «Добрая, бодрая страна». Доброе утро, Юля. Доброе утро, Виктор. Буйканы тоже на месте. Хорошего денечка и отличного настроения. Спасибо большое. Вот с настроением у нас точно все будет отлично. Тем более, если вас уже так много подключилось и так много уже комментариев у нас утренних, бодрых, буквально за несколько минут.
1: Ваня scrie: «Bună dimineața pentru Iulia». Acolo Iulia s-a oprit pentru că mesajul vine de la cineva, să fie citit de altcineva și primit de proprietar. Kraken zice: «Iată, eu mă pregătesc să mă cul».
0: Așa, da.
1: Dar poate eu nu pot adormi dacă afară e ziua. Adică dimineața, iată, vin dimineața, ora 7, ora 8, simt că lumea merge la muncă, eu merg să mă culc. Nu vrea, nu pot.
0: Не знаю, я с этим проблем не испытываю. Если я хочу спать, я буду спать. Неважно, день, ночь, автобус, троллейбус, кровать. Если я хочу спать, я найду место вырубиться, поспать, восстановить силы. И даже если на улице день, знаешь, как сладко спится, когда на улице день. Хе-хей. Это самый сладкий сон.
1: În ciuda tuturor, да?
0: Да, да, да. Особенно, когда у тебя дома два ангелочка. Ох, как хорошо поспать так. Хоть 20 минут где-то там в обед, когда на улице солнце. Но не всегда удается. Тем не менее, для тех, кто прямо сейчас ложится спать, вам спокойной ночи. Оставляйте рекорд как фоновую музыку. Ну а для тех, кто уже проснулся, вам доброе утро. Пора начинать наше бодрое утро на рекорде.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну что, да, мы уже в студии. Давайте вернемся к нашему любимому утреннему занятию. Давайте вернемся к нашему телеграм-каналу, там, где вы можете зайти и оставить утреннее сообщение, рассказать, в каком вы сегодня настроении. Успели ли вы сегодня на работу, попали ли вы сегодня в пробку, закончился ли у вас дома кофе, или, может быть, все просто супер классно, вы выспались, и у вас вообще сегодня первый день отпуска. Неважно, какая информация, просто поделитесь с нами ею. Залетайте в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и именно там, под последней публикацией, оставьте нам комментарий.

0: фотографии, дар ее он к нам принц идея. Первый гость уже прибыл в Молдову. Всем хорошего дня.
1: Это, кстати, полезная информация, на самом деле, для тех, кто любит острые ощущения и мероприятия различные. Покатушки МД нам пишут, то, что сегодня участники мото-сообщества Покатушки МД отправляются в Мелештемич. Там начинается подготовка палаточных городков для трехдневного крупнейшего мото-фестиваля страны «Дача Либерь Мотофест». Доми Дозичи Шасси. Это все произойдет уже в этих выходных на территории той самой Винарии, о которой я ранее упоминала. Там соберутся мотоциклисты со всей Европы, причем на самых разных мотоциклах. Для всех мотоциклистов, конечно же, вход свободный. Ну а на самом сайте у ребят, да, на покатушке МД, все детали ивента, там можно зайти и все прочитать, обо всем узнать, соответственно. Не стоит пропускать такое главное мото-событие этого сезона, если вам нравятся мотоциклы, если вам нравится адреналин, если вам нравятся острые ощущения. Ну а первый гость прибыл, и даже фотография уже есть в нашем телеграм-канале для самых, знаете, любопытных, для тех, кто думает, ну как же все это произойдет, а что значит, почему название такое интересное, я бы сказала, историческое. Вот, пожалуйста, залетайте в телеграм-канал, посмотрите первая фотография первого гостя.
0: Аша, нечто информации дебинация экспресс. А у фост, апропо, пе TikTok văd primele mesaje care au ajuns. Bună dimineața de la Alex Familia din Tiraspol. Bună dimineața, e cu noi și a venit fericirea. Ce nickname? A venit fericirea, ne scrie Neața. Hai cu Doamne ajută să vină fericirea și la noi. Nu că suntem nefericiți, dar cu cât mai multă bucurie fericire, cu atât mai frumoasă este viața. Așa, o combinație.
1: Может быть и так. Все исходит из нас, я считаю. Все в нашей голове. Михалыч пишет: «Добрый джорно, амигос! А только с кровати я встал, правый глаз еще не открылся, выгляжу стрёмно, ща пойду под кран голову засуну». Знаешь, есть страусы, которые любят голову закапывать в песок, засовывать голову в песок.
0: Кинцесперии.
1: Да, у Михалыча

0: умываться холодной водой. Знаю, что не все это любят. И даже если, конечно же, большинство домов уже давным-давно есть бойлеры, есть горячая вода, я предпочитаю первые 3 раза умываться прям ледяной водой. Мне это очень нравится, меня это пробуждает. Но мне кажется, что такая привычка закрепилась с детства, потому что в детстве горячая вода, знаете, простите, была роскошь. Включали ее уже ближе к отопительному сезону. Поэтому вплоть до там, какого-то ноября мы мылись и умывались холодной водой. Вот эта привычка закрепилась у меня. И поэтому до сих пор мне нравится это делать.
1: Да, латели нечто, адика шиварш ярна апричи.
0: Ну вот, видишь.
1: Да,
0: а сейчас какой ты умываешься по утрам? Тепленькой?
1: Речи.
0: А, тоже холодной?
1: Я лайфхак, для меня

0: Șalanari and Abramțova.
1: Suntem la ora 7:40 de minute. Bună dimineața pentru toată lumea. Mesajele voastre cu mare drag vor fi citite imediat. Ia să vedem așa cine e cu noi și e activ în mare parte în TikTok-ul nostru, acolo unde suntem deja de mai mult de 15 minute, de un sfert de oră live. Marcel e cu noi, bună dimineața. Всем хорошего дня. Вы классные, я вас обожаю.
2: Спасибо.
1: Алекс, мерси фрумос.
2: Мы, конечно, всегда приятно удивлены таким сообщением, всегда согревает душу эти сообщения. Знаете, некая такая мотивация. Вот вроде бы, казалось бы, мелочь. Ну, пару слов, пару строчек, но все же это очень-очень приятно. Петя Манкевич с нами. Доброе утро, Молдова, говорит, привет из Германии. Доброе утро, Петя. Пашка с нами, доброе утро. Также Игорь нам пишет, буна дмяца, щон салудин, Германия. Буна дмяца. Есть с нами и Сергей, который писал нам чуть ранее, буна дмяца, один Болонья. Майсун до узилия щиплика, мэм ваканце. Ура! Я даже откомментировала этот комментарий, потому что я прекрасно... Да, я прекрасно понимаю Сергея, потому что у меня идентичная ситуация с ним. Тоже так же через 2 дня я отправляюсь в путешествие, в отпуск. Поэтому, Сергей, мы с тобой прям вот, ну, точно на одной волне понимаем друг друга как никто лучше. Хотя я уверена, что среди

0: тоже скоро отпуск, то комментируйте. Давайте соберем свою банду, тех, кто уже совсем скоро будет отдыхать и в море купаться.
1: Săptămâna viitoare la Julenca, pe vremea asta, va fi ghime-ghime, da?
0: Обязательно, конечно.
1: Eu parcă o văd pe Iulia cum își pregătește deja geanta pentru plajă.
0: Уже чемоданы открыты на полу лежат, потому что я собираю всю семью. Соответственно, это тебе не просто себя собрать там за два часа. Взял и собрал. Да. А нужно собрать всех. Детей, старшую, младшую, мужа не в последнюю очередь. Ну и, конечно же, себя. Ни в коем случае ничего не забыть. От кремов до пластин для комаров. На всякий случай. Я же дева. Я, если что-то забуду,

0: all inclusive, care e cea mai mare problemă? Stai așa întins pe șezlong și îți spune a doua jumătate. Mergi până la bar după o răcoritoare ceva și tu... Uf, iarăși eu trebuie să mă duc la bar. Da?
1: Ой, устал.
0: Уф, мамо,
1: ну ты знаешь,
0: самая маленькая проблема.
1: В нашей семье совершенно нет этой проблемы, потому что мы с мужем в этом плане достаточно разные. Я на пляже люблю просто полежать, дайте мне море, мне больше ничего не нужно. А муж спокойно может ходить туда-сюда, до бара обратно. Он с удовольствием берет инициативу в свои руки, поэтому, в принципе, знаешь, мы это как инь-янь в этом плане, или как та самая парочка твикс. То есть вот подходим идеально. Я лежу, он идет в бар. Я загораю, он идет в бар. За, конечно же, свежевыжатым соком.
0: Да. Сау апа кукятся.
1: Да. Или за мороженым, да почему бы и нет.
0: Катары не плак мне, а кум темеле это. Я знаю, что Юля энтузиазмата, я, ну, ну, я май бине аж да ништо месажи, которые au venit la noi. В TikTok, ята, привет из Херсона. Бună dimineața,

0: вейкаперы, вас не хватало. Рада, что вернулись, и радуйте нас. Ну, прям, Максим сейчас, если честно, соль мне на рану сыпет. Вы радуйтесь, что вы вернулись, как хорошо. А я такая говорю про отпуск, что через 2 дня я снова буду отсутствовать. Но, вы знаете, важна все-таки гармония. Очень важен в жизни баланс. Поэтому нужно много работать, а потом чуть-чуть отдыхать. Потом это... опять много-много работать, потом опять чуть-чуть отдыхать.
1: Мені інтересно, я відчуваю, Жуленка. Коли там пост в Італії, ай факут лайф на TikTok, да? De la radio. Кіта лумя ра конектата?
0: Ой, по-разному.
1: Чел май мульт, ята?
0: Ну, точно цифру не запомню, но було більше 100.
1: Угу. Я акум врею себе саптамера вітуаре, кому се ва антемпла.
0: Да, но есть один момент, знаешь, не то чтобы я тебя выгораживаю, Виктор, но сейчас лето, очень многие отдыхают, может быть, чуть-чуть меньше, но у нас, в принципе, всегда много людей в лайве, поэтому я уверена, что как минимум зайти, поддержать тебя точно не

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Рекорд. Прям с лета.

0: Киперы
1: на рекорде.
2: Да, да, да, конец часа, это значит, что прямо сейчас на рекорде прозвучит, что правильно, гороскоп, поэтому заострите свои ушки и давайте узнаем, что же такого интересного подготовили для нас на сегодняшний день таинственные звезды. А знаете, вот люди нередко-то строят грандиозно какие-то планы на день, а вселенная-то смотрит на это все со стороны и тихо смеется. Поэтому прямо сейчас поделюсь с вами гороскопом, который поможет вам расставить приоритеты и не сойти с ума от этой повседневной рутины. Ну и по традиции, конечно, начнем мы с овнов. Овны, вы знаете, у вас появится прям такое желание яростное навести порядок в шкафу, но безнадежно можете застрять там на несколько часов над старыми вещами. По итогу ничего вы не захотите никому отдавать. Все останется именно так, как было. Поэтому, знаете, сегодня вот лучше не утопать вот в этом порядке перебирания вещей, потому что по итогу ничего хорошего из этого не выйдет. Тельцы. Кто-то будет очень настойчиво пытаться вытащить вас сегодня из дома на уютный диван и тот самый плед. Все же победит любые уговоры. Игнорируйте всех с чистой совестью, потому что внутреннее спокойствие сейчас для тельцов гораздо важнее шумных веселий. Близнецы, в вашей голове появится масса гениальных каких-то идей, знаете, и все это будут вот прям вытекать из вас. Записывайте, попытайтесь сосредоточиться, чтобы все эти мысли как-то собрать воедино. Посмотрите, что из этого выйдет, потому что это может оказаться не просто какая-то глупая фантазия или пустая болтовня, да, это может оказаться на самом деле хорошим бизнес-планом на будущее. Рак, вам захочется сегодня уединиться дома и просто побыть наедине со своими мыслями. Однако один какой-то спонтанный звонок от близкого человека может быстро изменить ваши планы. Вы не сопротивляйтесь, вы пойдите, погуляйте, поговорите, может что-то новое да узнаете. Львы, ваше стремление оказаться в центре внимания сегодня достигнет пика, поэтому окружающим придется слушать ваши увлекательные рассказы. Впрочем, постарайтесь также давать слово и другим, да? Все же неинтересно оставаться в зале без зрителей. Но разговаривать обязательно надо, поэтому звезды вам советуют не забывать, что монолог – это, конечно, круто, но диалог – это всегда лучше. Девы, внутренний перфекционист заставит вас убирать все вокруг, причем педантично все сортировать на папки, на бумажки, на нужное и ненужное. Конечно, это все хорошо, но расслабьтесь, и иногда стоит и забыть про все эти мелочи, ведь мир точно не перевернется из-за одной немытой или забытой чашки. Весы, вы можете потратить кучу времени просто на то, чтобы выбрать блюдо на ужин. Доверьтесь интуиции. Вот даже порой, знаете, можете использовать старый добрый способ подкинуть монетку. Скорпионы, ваш сарказм сегодня будет работать на полную, из-за чего под горячую руку могут попасть ни в чем не повинные люди. Все же звезды вам рекомендуют, скорпионы, сегодня следить за вашим языком. Стрельцы, вам сильно захочется кардинально изменить имидж. Вот у вас прям появится ярое желание что-то сделать. Волос порезать, перекрасить, может быть, подстричься, форму ногтей изменить. Но подумайте несколько раз, прежде чем что-либо делать со своей внешностью, чтобы потом по итогу не пожалеть. Козероги, вы попытаетесь составить план на ближайшие несколько дней, но неожиданное предложение друзей может мгновенно разрушить его в корне. Водолеи, ваш мозг начнет генерировать разные странные, буквально я бы сказала, гениальные какие-то теории, которые вряд ли поймут и поддержат коллеги по работе. Оставьте эти размышления для вечерних посиделок с теми, кто с вами на одной волне. Ну и к завершению у нас рыбки, которые рискуют провести полдня в розовых очках, размышляя о будущем. Однако дедлайн уже близко, и они готовы испортить вам вечерний отдых. Поэтому в первой половине дня желательно решить и закончить все начатое на этой неделе. Это был гороскоп на рекорде, друзья. А у нас 8 часов и 1 минута.
3: Iar această oră 8 e cu plasarea de produs alături de noi echipa Max Auto, care oferă încă un loc astăzi în superjocul de mâine, vineri, la finalul orei 8 vom identifica norocosul care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului orei 8. Iar cum vom alege noi câștigătorii? Hai să creăm o postare în Telegramul nostru, Radio Record Moldova, și cei care vor să participe și să devină potențiali norocoși câștigători, să ne comenteze sau să ne transmiteți fotografii de confirmare. Noi de mult nu am făcut-o cu numere de înmatriculare, apropo, și hai să luăm așa câteva, nu știu, gen 3 numere la plesneală. Va fi greu, însă doar cei care astăzi au noroc vor putea găsi gen astfel de numere de înmatriculare. Spune o cifră.
2: Nu poți bude ți.
3: Așa, 7. Hai să fie 700.
2: Давай.
3: 700. 700.
2: Давай. Да, пусть будет 7.00. Это время, в котором мы обычно находимся в студии, встречаем вас каждое утро, поэтому давайте попытаемся найти сегодня именно эти три цифры. Да? Посмотрим, кому это удастся. Я, кстати, на своей памяти вот так сейчас просто перелистываю файлы в моей голове и понимаю, что я не помню такого номера ни у кого. 500 знаю, да. Там 300 знаю. 100 есть среди моих знакомых.
3: Это ничего, парка, ну, не винен в минте. Дар,

0: put și el zice, nu, astăzi nu sunt al tău.
1: Знаешь, есть и правда такие люди, которым вот в жизни, ну вот всегда удача проходит, ну прям совсем близко, вот прям вот, как будто вот сейчас выиграю, но по итогу нет. Бывает и такое, не расстраивайтесь, уверяю, что кому-то все же сегодня удача улыбнется, если вдруг вы сейчас находитесь где-то в пробочке или, может быть, по городу как раз едете в офис, на рынок, к врачу, к теще, почему бы и нет, с утра пораньше, и где-нибудь заметите машину, у которой номерные знаки 700, то есть 700, то обязательно отправьте нам фотографию. Таким образом вы сможете стать нашим финалистом, который попадет в большой финал, который пройдет уже совсем скоро в эту пятницу.
0: В эту пятницу, это мы не.
1: Да? Да. Пятница, да. Не за горами. А вот, однако, выбрали мы хороший номер, потому что вижу, что очень многие пишут, что не могут найти такой номер. А задает нам вопрос КСТ Том. А что делать, если найду? Если найдете, выставляйте в наш телеграм-канал под последнюю публикацию. Там, где на фото ваши любимые ведущие Витя и Юля. Именно там выставляйте фотографию. И кого-нибудь мы из вас сегодня рандом выберем, кто попадет в наш большой финал, который пройдет уже завтра. Одна фотография реалистичная есть, которую мы получили с некой заправки. Мне кажется, она реалистичная.
0: Да, она мне се паре, ка е кам суспекта.
1: Да, последняя мне тоже кажется, что сделана с помощью ИИ, хотя я не уверена.
0: Адика, ультима, де ла 8.25? Я știu. În fine, adică... Noi sperăm că totul este ok. Deci noi contăm pe

0: Taxi Village ne salută. Bună dimineața, Abraham Țova, te-am văzut. Uite, cineva scrie în TikTok.
1: Păi unde?
0: Unde? În TikTok, în live. Neața lume, bună dimineața, Iurea Victor, Ina, neața, să ai o zi minunată. Neața din Osnabrück, Germania, Dumitru e cu noi. Mă, ce denumire așa, deci e frământare de limbă. Osnabrück. Osnabrück? Osnabrück?
1: Наверное.
0: Я просто, наверное, читаешь комментарии.
1: О или У?
0: У.
1: Ну, зависит.
0: У ку два пункта.
1: Ну, скажи мне, как там, какое передать?
0: У ку два, как читаешь на алфавит, У ку два пункта. Деасупра.
1: Ю, как Ю, да.
0: Да?
1: Да.
0: Osnabrück.
1: Да, да, вот так было бы.
0: Да, да.
1: Это, я как понимаю, ты уже перешел на наш Телеграм, точнее, на наш ТикТок, да? И именно там ты увидел
0: сообщение? Да, ну, интра, ты рог, ну, интра, около.
1: А, все, я уже тут, все ну, поздно.
0: Ай, вот ультимул месаж.
1: Какие милые сообщения. Вау, да, Василий, доброе утро. Василий нам пишет, Салтардин, Анталия.
0: Я вот, тогда чей зык, ну, интри.
1: Ну, на самом деле, тебе лучше не заходить, Виктор, потому что я совсем скоро уже окажусь тоже на морском побережье. Как примерно и Василий, поэтому лучше уж тебе не заходить. Лекси Вилоч пишет Good Morning Moldova, салут, салутаре. Пишет нам и Марчел, не отца. Алекс говорит, вы такие классные, я вас просто обожаю. Всем хорошего настроения. Привет из Тирасполя. Доброе утро и добро пожаловать в наш эфир. Доброе утро всем, хорошего дня желает нам и Дмитрий Томик. А также есть у нас еще одно сообщение от Инны. Няца Луми, няца Юля, няца Виктор. Буна гменяца.
2: Dance Radio.
3: Рекорд.
2: Рекорд.
4: Реклама.
5: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
9: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
10: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
11: Пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Гол! Акум е моментул тъу са къщич. Ла Себо, ай прима луна –
3: fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
12: Этим летом совсем неохота работать.
13: У нас есть решение.
12: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
13: Стоп, это еще не все.
12: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
16: Record Dance Radio.

0: энд Абрамцова.
1: Мне даже как-то интересно, вот я специально не заходила в комментарии, думаю, подожду, посмотрю, может, кто-то найдет все-таки такую машинку, поэтому прямо сейчас захожу, и да, есть машина с таким номером, Ксюша, вроде бы нашла, если я не ошибаюсь, и еще Ирина. Ирина нашла еще одну фамилию с таким номером, фамилию, машину с таким номером. Так, и еще одна машинка тоже была найдена, на этот раз от молдавяночки. Да, это и вправду... Ага, да нет, это будет 777. Вот 777 не в счет. Юлиана отправляет нам зато машину с таким номером, и это точно реальная фотография, потому что эту машину в городе я видела. Вот, запомнила ее точнее, да, потому что такая она вот какая-то красивая, мне понравилась она, поэтому это точно не искусственный интеллект. Тем не менее, Саня тоже отправляет, Санек, нам фотографию, и это тоже, кстати, реальная фотография. Мне кажется, здесь прям видно, что это реальная фотография, хотя можно было бы и поспорить сейчас.
2: Ага.
1: Ну вот как ты думаешь, это реально фотография?
2: Да, сигурка, да.
1: А где колесо?
2: Появится, ну и кам курат оглинда ретровизори.
1: Вообще, да, да, может поэтому.
2: Апропо, лумея s-ar întreba, dar pentru ce se transmite în fotografii? Se face apelul, se face prezența. Dragilor, avem challenge. Noi am putea deja să-i dăm un nume. Surprindem numele de matriculare, simple. Ei bine, ora e cu plasare de produs.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Черная коробка в эфире, друзья. Те, кто только-только подключился, играем в черную коробку. Сегодня предмет, который мы спрятали, он несъедобный. Его привез Виктор. Привез Виктор, заметьте. Вот. И я говорила ранее о том, что этот предмет последний раз я держала, будучи школьницей. Да. После этого просто не довелось как-то вот встретиться, пересечься с этим предметом, но в школе, кстати, я часто пользовалась этим предметом.
1: Да?
0: Да.
1: Окей. Eu am deschis Telegramul, sunt 56 de comentarii, variante, care mai de care. Și eu sunt deja jos, ia să văd, de jos în sus, așa ușor să merg, cum spune și cântă Jockey Davis. Chris Kentian Pruteanu scrie, atestat, Olesea, diplomă. E cu son, linieica 15 cm, da? Catalog, grafic, fluier de arbitru, triunghi, minge de tenis, raportor, atlas, busolă, carnet de note, aha, socotelniță. Socotelniță.
0: Кстати.
1: Ții минте
0: acele... Конечно. Deci,
1: cu
0: вот эти...
1: пилуце, да.
0: Которую со стороны в сторону можно было бросать, считать таким способом. Кстати, до сих пор я не поняла, как на ней считается. Так я и не познала, как правильно считать на счетах. Но, тем не менее, сегодня мы спрятали кое-что другое в черной коробке. Я даже на секундочку в начале этого часа забыла, что я даже знаю этот предмет, но Виктор мне об этом напомнил. Если по всем подсказкам, которые мы ранее вам уже в эфире озвучили и которые мы собираемся озвучить совсем скоро еще несколько, вы узнаете этот предмет, обязательно заходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Там под последней публикацией оставьте свой вариант того, что же мы могли спрятать в черную коробочку нашу.
1: Eu dau un prim indiciu din istoria a ceea ce este astăzi în cutia neagră. Primul exemplar din lume a fost lansat de o companie sud-coreeană în martie 1998. Mai mult de atât nu pot spune nimic. E ora 9:28 de minute, încă jumătate de oră la dispoziție pentru a primi răspunsuri și a identifica răspunsul corect din telegramul nostru.
0: Но у меня тоже есть еще одна подсказочка, которую я хочу обязательно озвучить. Дело в том, что с тех пор по сей день этот предмет пользуется успехом.
1: Да?
0: Ну да, конечно. Da.
1: Eu aș pune la îndoială. Dar nu-i explica.
0: Ok.
1: Deci fiecare își are părerea sa, iar atunci când vom spune care este răspunsul corect, vom veni cu...
0: Я даже тебе больше скажу, что в последнее время это прям очень набрало популярность.
1: Din nou a intrat în vogă, da?
0: Nu, как будто бы, да.
1: Ok, până la final de oră, răspunsul corect îl așteptăm în Telegram. Chiar dacă ar fi pe undeva, de sus, jos, pe undeva, deci în TikTok răspunsurile nu le vom calcula, da? Jucăm în Telegram și ținem în secret răspunsul până la finalul orei 9. Ce avem în cutia neagră? Primele indicii deja sunt și scrise în Telegram, în descrierea

0: оперы на рекорде.
1: Так, друзья, ну давайте пробежимся быстренько по всем подсказкам, которые мы уже успели вам дать. Так, чтобы те, кто только-только к нам подключился, тоже у них был шанс поучаствовать, написать комментарий и предугадать, что же вы, каперы, спрятали сегодня, в этот безумный четверг, 25 июня, свою черную коробку. Друзья, еще раз, да, рекапитуляция такая. Во-первых, этот предмет сегодня в черную коробку поместил Виктор, он его лично привез. Во-вторых, этот предмет несъедобный. В-третьих, Виктор упоминал ранее, что в этом предмете содержится некая цифра. Правильно?
2: Правильно.
1: И еще была подсказка с моей стороны, что лично я этот предмет последний раз в руках держала, когда я была школьницей. Хотя последнее время все чаще встречаю это у людей на улице. Как будто бы вновь обретает некий новый смысл этот предмет. Вам сейчас нужно все эти подсказки сопоставить. Ну и, конечно, дать нам правильный ответ, написав его в комментариях под последней публикацией. Что же мы такого интересненького сегодня спрятали в нашу черную коробочку?
2: Din curiozitate am deschis și TikTok-ul în acest moment. Domnul Pruteanu zice: salutare soției mele, Nicoleta. Mai jos, Abramțova joacă Mario. Foarte concentrată este.
1: Ох, Mario, какая игра была, да? До сих пор вспоминаю, почему мы в детстве, оказывается, были такие, знаете, бесстрашные. Вы только вспомните ту игру Марио, о котором, кстати, нам написал наш радиослушатель. Виктор, ты помнишь, какие там сложные уровни были? В то же время надо было прыгать, в то же время нужно было там убить врага, в то же время нужно было подпрыгнуть, чтобы монетку забрать, и еще отвертеться от вот какой-то такой штучки, как будто бы вентилятора большого. Вот. И это все надо было делать одновременно. Вы понимаете, какие мы были внимательными детьми и умели играть, и проходили все эти уровни. Сейчас заставь меня пройти, я думаю, максимум я там пройду до первого, второго уровня, и все, потому что там с каждым уровнем все сложнее и сложнее было, если вы помните. Но сложная игра. Я недавно наткнулась на видео, где ребенок играет в Марио и показывает, это, кажется, называется сейчас стрим, да, стрим. То есть он играл в Марио и транслировал. Я, конечно же, не могла пройти мимо, потому что это игра детства, и я просто подумала, боже, как мы проходили эти уровни, это же было супер сложно, откуда у нас была эта смекалка, откуда у нас было это умение, как мы это делали, я не понимаю.
2: Eu, în general, eram cam departe de Super Mario.
1: Super Mario?
2: Nu, da, adică el se juca la calculator pe vremea aia.
1: Dandy,
2: da, nu toți aveau Dandy. Nu, dar este și varianta de calculator, adică...
1: Este, но это позже уже. Не знаю, как у тебя, но у меня достаточно поздно появился компьютер, ноутбук даже в доме, поэтому я играла только если в интернет-кафе. Ну, не знаю, как мы вообще пришли на эту тему, у нас вообще черная коробка.
2: Кутия неагра, да. Dar apropo, are o tentă de nostalgie.
1: Да, однозначно, это, кстати, как-то связано.
2: Да, да.
1: Are точно,
2: ceva
1: точно.
2: Tangență. Mai sus, bună dimineața, tabletă este. Nu e tabletă. Salutare, nici... despre prognoza meteo, ok. Bun, hai să trecem în Telegram. Eu trec în Telegram să văd răspunsurile pe care voi le-ați trimis acolo. Card bancar, consolă, Tetris, pager, calculator, calculator FX 82.
1: Оу, это что за модель такая была?
2: FX 82, chiar mi-este interesant.
1: Я первый раз слышала о таком
2: калькуляторе.
1: Совсем маленький?
2: Да,
1: слушай,
2: да,
1: это же была мечта каждого школьника, иметь вот этот маленький калькулятор. У меня он, кстати, был позже, появился, не когда он был там на пике своей популярности, чуть позже, но зато он был со мной всегда. Как легко было с ним решать какие-то задачи.
2: Я имел un час калькулятор, если mai ții minte. Era час, и я имел niște цифры așa мici, калькулятор. Erau interzise la școală. Adică dacă te vedea profesorul, lasă-l acasă data viitoare.
1: Ну, как и с калькулятором, конечно, были проблемы всегда, если учитель видел его. Тем не менее, было очень классно иметь такой калькулятор в школе.

0: 20 лет первые.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Себо. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Record. Dance.

0: Юлией Каперой. На рекорде.
1: Iulia deja și-a adus portofelul, portmoneul, da, și ia să vedem monede din alea mărunte până la un leu, câte putem găsi. Suntem live și în TikTok în acest moment, dacă găsești. Și, stai așa, dar s-aud și din alea care de fier, știi?
2: Da, da, подождите, есть не все на самом деле такие мелкие, тут есть даже некоторые из нашего последнего путешествия, да, от наших соседей из Румынии.
1: Uh-huh.
2: Так, здесь есть даже 5 центов из Европы.
1: Аша.
2: Так, так, так. Это тоже Румыния. Так, стой, стой.
1: Аша.
2: Вот это уже наша, но большая, 5 лей. Так, и получается 2 лея по одному. Хорошо, все, мелочь я отобрала. На самом деле совсем мало. 75, 8, 90, 90 бань.
1: 90 же бануть.
2: Да, почти целый лей.
1: Джанта мяч и виншью.
2: Давай, давай посмотрим, сколько у Вити. Витя, кстати, тот человек, я уверена, вы про него не знаете этот факт, но у него практически никогда вы не найдете наличку. Вот не любит человек наличные деньги, не любит хранить их в кошельке, поэтому я, в принципе, думаю почему-то, что у него копеек совсем не будет, и если это будут, то прям совсем
1: ну,
2: там две штучки.
1: Ну,
2: кредкам чрева,
1: дар... La mine, general, departamentul pentru monede, da, e spart.
2: Поэтому я и говорю, вряд ли мы там что-то найдем.
1: Gata.
2: Ну, есть? Нет, но есть, я вижу, на столе есть пара копеек.
1: 10 бануть там.
2: И все?
1: 10 бануть и gata, и 3 лей.
2: Ну вот, пожалуйста, ну...
1: 10 бănуți, dar bine că ăsta nu s-a pierdut, a rămas pe undeva, s-a blocat, cred.
2: В этом плане мы очень разные вейкаперы, потому что у меня всегда есть наличные деньги. Я как будто бы чувствую себя, наверное, увереннее, когда они у меня есть в кошельке, и у меня всегда есть мысли, а вдруг что-то случится, а вдруг мне надо будет что-то срочно приобрести, а там не будет работать терминал, а вдруг, поэтому я всегда с собой, ну, хоть какие-то наличные деньги ношу, большие суммы, конечно, нет, но там буквально там несколько сотен лей всегда найдутся в моем кошельке. Что не могу сказать про Виктора, у которого вообще очень редко бывает наличные деньги, он просто не любит. Он всегда у нас через трансфер, он всегда у нас с технологиями в ногу, да, там вот денежки на карте. Не как в том, помните, в той самой рекламе, которая уже, я не знаю, сколько лет в банке, он держит деньги, но не дома, а прямо в учреждении.
1: Așa, deci, dragilor, acum e momentul vostru. Aveți bănuți din aia mărunți în portofel până la un leu. Ne puteți transmite fotografii la ultima postare pe care am creat-o noi. Iulia este campioană, are tocmai 80.
2: 90?
1: 90 de bănuți, eu am 10, așa se simte diferența maximă de 80 de bănuți. La cine e altă situație? Ne puteți transmite fotografii, să ne puteți confirma în Telegramul nostru Radio Record Moldova.

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Перец капья 49 леев 90 за килограмм. Помидоры 29 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Кауфланд Карт Экстра кабачки за 23 лея 50 за килограмм. Кауфланд дешево и хорошо.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 4179.
4: Dance Leta.

0: новые каперы на рекорде.
1: Da, să facem așa o analiză, nu prea are lumea bănuții ăștia mărunți de până la un leu. Norocoși și noroc de mine și Iulia, care îi mai păstrează eu în cantitate mai mică. Iulia maxim a găsit 90 de bănuți. Așa e, din 10 în 10, după care merge un leu, știi?
2: Nu, smatri, Max nam visilait fotografiu, tam четко видно, что у него достаточно много копеек. Правда, вот именно из мелких там совсем-совсем чуть-чуть. Мне кажется, если наберется бань 50, может быть 75.
1: Уну де 25 совет аколо.
2: Вот-вот, инкогнито пишет, у меня 50 бань одной монетой нашел в подлокотнике. Раритет, буквально раритет в наше время.
1: Апропо, мне ми се паре, ка бануцы ешта де 25 сунт мульт май популар, декат чей де 50. Chiar de 50, de mult nu am văzut. De 25, ok, da, se mai găsesc prin portofel, de 10, da, dar de 50, din aia, de nu greșesc, galbeni, da? Așa e, sunt ei.
2: A, da, și da, da, da, aur, как будто бы золотистые, как будто бы. Смотри, Штефан отправляет нам фотографию, где он явно хочет, да, чтобы мы провозгласили его просто лидером и победителем, потому что у него очень много мелочи, тут и не сосчитать, потому что там копеек в несколько рядов, поэтому явно, что Штефан, который написал нам и отправил фотографию, сегодня победитель нашего челленджа.
1: Да, уйди, и фамилия са, Штефан Естебан, адика бану есте, ла мине мереу кэшу есте.
2: Поэтому у него так много копеек, да, все от фамилии. Зависит. Может быть, Саня Ницел тоже решил поучаствовать под конец в нашем челлендже. Нашел он копеечку в 10 бань. Тоже хорошо, тоже хорошо. Паша отправляет нам тоже несколько, но мы говорили, что мы именно считаем мелочевочку. Да,
1: я-то вот чинева газет он бонус де уну.
2: Отлично.
1: Ма, че бине, Алина, мульцумим фрумос. Аре он портофел плин де бонус ден эштя. Ма, да и грео, адика, дучен спате тот бонус эштя.
2: Ну и плюс ко всему, я не особо люблю копеечки, потому что они немного портят кошелек. Вот, это такой еще моментик. Чем больше их, тем тяжелее кошелек, и тем сильнее может порваться вот та самая сумочка.
1: Портофелу, адика, ну, прямо интересуется. И дежа рупт, а чел департамент де бануц, Юля, не портофел.
2: Значит, Виктор, когда-то там было много копеек, раз он уже порвался.
1: Да, пей, да, что бănуțe de 1, de 5, de 10 să fie portofelul plin, asta nu e bogăție, Julenca.
2: Bănuțe de 1 făceau ravaj.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Тенденция. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
1: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: Vara aceasta, fă-o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.

0: Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. Сырые креветки 169 леев за килограмм. Домница, сахар 1 килограмм 14 леев 95. Свиной шашлык 98 леев 90 за килограмм. Филе лосося 259 леев за килограмм. И лати, творог 350 грамм 25 леев 95. Kaufland, дешево и хорошо.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 100.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Vara asta, distracția de la cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко».
6: «Инко». Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето
0: на рекорде.

0: taking me out.
1: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Николай говорит, дайте направление. Так что-то, что есть в ванной комнате обычно. Ну, у девочек 100%. Да, вода un indiciu. Я acolo unde este cadă mai mult. Unde este cadă. Could you be the one to call when I lose control?

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде. Лето.

Morning from San Francisco, good morning America, prezentator, mi-a făcut Emilian Crețu, balerina, good... hello, I'm from Hungary, excellent music, thank you, Pablo, casирша, regizor, pivet, Zinaida Julia, vahtiorșe, скажите, пожалуйста, подсказку на русском, я говорю, это живой человек, и это не режиссер, и не актеры, и не, ну, персона de la vestiar, не суфлер, не костюмер, о,

лучше. Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Рекорд Dance Лето.

0: Чан гарантия. Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всему. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: jutrze. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Dance лето
0: на рекорде.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас. DJ Derks.

0: Музыка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.